2,2 МГц радиочастотно. Различен газен свайл на Спервара. Радио Статус Капсул.